0: Песня из сборника «Союз-19». 1997 год.
1: Вячеслав Быков. «Любимая моя».

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Село Александровское дважды становилось городом.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3.

0: дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Сагдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сальцы – первое название города Кириши.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Балхи считается крупнейшим минеральным и бальнеологическим курортом России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и группы «Божья коровка». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз 14», 1994 год.
1: Группа «Божья коровка», «Гранитный камушек».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6.

0: Песня из сборника «Союз 15», 1995 год.
1: Игорь Саруханов, «Скрип колеса».

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Ты радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Участок трассы М-12 от Екатеринбурга до Тюмени откроют уже в ноябре. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он отметил, что это будет возможно, если с подрядчиком не произойдет ничего экстраординарного. Отмечу, что на четырехполосной освещенной трассе будут отсутствовать светофоры. Она протянется с северо-запада страны почти до Сибири. Уважаемые слушатели, а вы хоть раз задумывались, сколько лет смешарикам? Теперь точно задумались. И вот ответ создателей. Каркарычу 61, а Совунье 72. Авторы популярного проекта раскрыли официальный возраст героев. Крошу ежику по 9 лет, Нюше и Барашу по 12. А Копатыч оказался уж, простите, с Куфом. Ему уже 45. Лосяш чуть младше, ему 40 лет. В исследовании с участием людей с депрессивными и тревожными расстройствами после приема базилика симптомы уменьшились примерно на 20%. При этом побочных эффектов не зафиксировано. Ученые объясняют, дело в линалооле. Он воздействует на мозг и способствует снижению чрезмерной нервной активности. А эффект дает как свежий базилик, так и его аптечный экстракт. Беспилотные автобусы появятся в России. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
2: На заводе в городе Гусь-Хрустальный увековечили ногу Акинфеева из хрусталя.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

50 главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Минтранс России планирует запустить эксперимент с беспилотными автобусами в нескольких регионах. В список территорий для проведения испытаний вошли Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Татарстан и Дальний Восток. Напомню, в двух столицах уже работают беспилотные трамваи, а московский метрополитен тестирует поезд без водителя. Большинство россиян не против книг, музыки, фильмов и изображений, которые созданы полностью или частично с помощью искусственного интеллекта. Об этом свидетельствует исследование сервиса Litres. Так, 60% респондентов относятся к такому контенту положительно, а почти каждый третий считает нейросети новым этапом развития творчества. В московском зоопарке родился капибаренок. У капибар Малой и Кузьмы во второй половине июля появился детеныш. Роды прошли без вмешательства сотрудников. Сейчас зоологи наблюдают за матерью и малышом, но помощи им не требуется. Напомню, детеныши появляются на свет уже достаточно развитыми. У них есть шерсть, открытые глаза и сформированные зубы. Вес новорожденного может достигать 1,5 килограмма. Базовый школьный набор подешевел в России. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
3: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
4: Ну вот.
3: Давай сделаем крутой праздник.
4: А как?
3: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
4: А подарки для школьников будут?
3: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
5: В переводе с чувашского языка город Канаш значит совет.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,5.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро. Море, привет. На слова и музыку Ивана и Михаила Засекина.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: и радио родных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Минимальная стоимость комплекта базовых школьных товаров в крупных российских сетях в августе составила 6200 рублей для мальчика и 5700 для девочки. Это примерно на 3% ниже, чем в 2024. В набор входит канцтовары, школьная форма, обувь и рюкзак. Лидерами снижения цен стали мелкие канцтовары и ранцы. По итогам июля в России везли почти 45 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 57% превышает результат прошлого года. Об этом сообщает в агентстве «Автостат». Причем официально импортеры поставили в России около 23 тысяч машин. Параллельный импорт, сейчас будет математический фокус, составил 22 тысячи. А самыми востребованными моделями по альтернативному импорту стали японцы, Mazda CX-5, Nissan Qashqai и Toyota RAV4. В Москве 41-летняя россиянка стала матерью, внимания 15-й раз. Так у Надежды Ивана Роговых родилась дочь Вера. Теперь супруги воспитывают 15 детей, 10 дочерей и 5 сыновей. Интересно, что год назад у пары на свет появился 14-й ребенок. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Город Советск, что в Калининградской области, сильно пострадал в годы войны. После бомбежек в городе уцелело лишь 25% зданий. После освобождения завалы разбирались, а кирпич баржами увозили на восстановление Ленинграда.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

0: Вот весна. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Любовь Успенская к единственному нежному.

0: люблю я.
1: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
2: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
3: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
4: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Йоко.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как не самый известный отечественный боевик подарил нам классную и патриотичную песню. В 2006 году дебютирует композиция Алексея Воробьева. Ее название крайне звучно – «Русские забили». Для молодого исполнителя это был второй сингл после хита «Лето». К тому моменту Воробьев набирает популярность среди россиян. Символично, что в детстве Алексей занимался футболом, играл за тульскую юношескую сборную и даже хотел связать свое будущее с этим видом спорта, но в итоге выбрал музыку и, как видим, не прогадал.

0: 2006-м на экраны страны выходит боевик «Обратный отчет» с Оксаной Акиньшиной и Андреем Мерзликиным в главных ролях. Саундтреком к ленте становится именно хит Воробьева. Интересно, что часть съемок клипа на композицию проходила на стадионе «Локомотив». Там же разворачивается и часть действия боевика. В сюжете фильма переплетались темы футбола и борьбы с терроризмом, поэтому футбольный мотив стал ключевой темой в клипе. Ну а сегодня эта песня прочно ассоциируется со спортом номер один.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
5: Самый южный город Ленинградской области.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

0: Ginger. Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Владимир Кузьмин. 5 минут от твоего дома.

0: легко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Загадочное слово из детства или юности – сельпо. А вы знаете, как оно расшифровывается? Даже если вы не выросли в сельской местности, то наверняка летние каникулы иногда проводили у бабушки в деревне. И точно знаете, что магазин там чаще всего называли сельпо. Но почему же? Уверен, вы в курсе. Такой магазин стоял обычно в самом людном месте – у дороги, возле правления или клуба. Небольшое такое здание с крыльцом, с облупленной вывеской, а внутри запах хлеба, мыла, порошка и каких-нибудь конфет или печеней. А называлось сельпо, потому что это было сокращенным от словосочетания «сельское потребительское общество». По ученому, сельпо вроде как не сам магазин, а организация, которая снабжала деревню всякими нужными товарами и, конечно, продуктами. Но кто там в деревне разбирал все эти бумаги? Для людей сельпо и было магазином. Туда ходили не только за покупками. Там узнавали последние новости и общались с соседями. В сельпо брали хлеб, соль, спички, а если повезет, колбасу или торт к празднику. Кстати, довольно распространенной практикой была покупка в долг, до зарплаты или пенсии. Вот такая вот рассрочка по-деревенски.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
3: Ну вот.
2: Давай сделаем крутой праздник.
3: А как?
2: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
3: А подарки для школьников будут?
2: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
4: Самая длинная улица города Александров носит название «Красный переулок».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Отпетые мошенники» и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Окрошка на квасе или на кефире? Оставлю этот спор в стороне и расскажу вам про историю кефирной окрошки. Окрошка на кефире – сезонное летнее блюдо, в котором огурцы, редиска, картошка, яйца, зеленый лук и кефир соединяются в прохладном, утоляющем жажду и голод супе. Независимо от состава, окрошка остается легкой, питательной и освежающей. Как вы наверняка знаете, название блюда происходит от глагола «крошить». Это отлично отражает способ приготовления. Все ингредиенты мелко нарезаются, крошатся и заливаются, в нашем случае, кефиром. Интересно, что кисломолочный напиток, благодаря своему мягкому вкусу и полезным бактериям, стал в окрошке отличной и, по сути, главной альтернативой квасу. Кефир создает более нежный и, по сути, кремовый вариант супа. Предшественником окрошки считают холодные похлебки, которые были популярны на Руси еще в 15-16 веках. Они традиционно готовились на квасе или простокваше. Ну а кефир появился позже, с конца 19 века. Тогда напиток стал привычным в российских городах благодаря развитию молочного дела на Кавказе. И сегодня многие выбирают именно кефир в качестве заправки привычного блюда.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Еламед». Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
6: Художник Борис Кустодиев вошел в мир большого искусства вместе со своей картиной «Ярмарка». Писалась она в Кинешме.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: лица.
1: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
2: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Если слово «кринж» знакомо многим, то значение слова «крипово», уверен, знают немногие. Слово «крипово» пришло в русский язык из английского. «Криппи» означает «жуткий, вызывающий мурашки». Само прилагательное образовано от глагола «to creep» – «ползти». В письменных источниках слово фиксируется с конца 18 века, но широкое распространение получило в 20-м, особенно в жанре хорроров. В русскоязычный интернет слово попало в середине нулевых. Так пользователи описывали странные картинки, истории или персонажей, как «крейпи». Со временем форма трансформировалась в «крипово». Кстати, именно наречие стало особенно популярно благодаря своей универсальности. Например, «мне крипово», «это крипово» или «здесь крипово». А еще слово идеально вписалось в устную речь, ведь позволяет быстро и емко передать собственные ощущения. Резюмирую. Сегодня «крипово» — сленговое слово, которое молодежь использует, чтобы описать нечто пугающее, неприятное, вызывающее чувство тревоги, дискомфорта или неловкости.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
4: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
5: Ну вот.
4: Давай сделаем крутой праздник.
5: А как?
4: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
5: А подарки для школьников будут?
4: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
6: В городе Инза производят кирпичи из диатомита, окаменевшего пористого фитопланктона.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,2.

0: железных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: тебя хранит.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-13», 1994 год.
1: Дмитрий Маликов, «Спой мне».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шагать.

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: «Еламед».
3: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
4: Ну вот.
3: Давай сделаем крутой праздник.
4: А как?
3: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
4: А подарки для школьников будут?
3: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
1: Астрахань вытянута вдоль берега Волги на 45 километров.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как не самый известный отечественный боевик подарил нам классную и патриотичную песню. В 2006 году дебютирует композиция Алексея Воробьева. Ее название крайне звучно – «Русские забили». Для молодого исполнителя это был второй сингл после хита «Лето». К тому моменту Воробьев набирает популярность среди россиян. Символично, что в детстве Алексей занимался футболом, играл за тульскую юношескую сборную и даже хотел связать свое будущее с этим видом спорта, но в итоге выбрал музыку и, как видим, не прогадал.

0: 2006-м на экраны страны выходит боевик «Обратный отчет» с Оксаной Киньшиной и Андреем Мерзликиным в главных ролях. Саундтреком к ленте становится именно хит Воробьева. Интересно, что часть съемок клипа на композицию проходила на стадионе «Локомотив». Там же разворачивается и часть действия боевика. В сюжете фильма переплетались темы футбола и борьбы с терроризмом, поэтому футбольный мотив стал ключевой темой в клипе. Ну а сегодня эта песня прочно ассоциируется со спортом номер один.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. Славянск на Кубани является важным центром аграрного производства, особенно в виноделии и садоводстве.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и группы «Гости из будущего». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Нельзя покрыться нам, но
0: главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Загадочное слово из детства или юности – сельпо. А вы знаете, как оно расшифровывается? Даже если вы не выросли в сельской местности, то наверняка летние каникулы иногда проводили у бабушки в деревне. И точно знаете, что магазин там чаще всего называли сельпо. Но почему же? Уверен, вы в курсе. Такой магазин стоял обычно в самом людном месте. У дороги, возле правления или клуба. Небольшое такое здание с крыльцом, с облупленной вывеской, а внутри запах хлеба, мыла, порошка и каких-нибудь конфет или печеней. А называлось сельпо, потому что это было сокращенным от словосочетания «сельское потребительское общество». По ученому, сельпо вроде как не сам магазин, а организация, которая снабжала деревню всякими нужными товарами и, конечно, продуктами. Но кто там в деревне разбирал все эти бумаги? Для людей сельпо и было магазином. Туда ходили не только за покупками. Там узнавали последние новости и общались с соседями. В сельпо брали хлеб, соль, спички, а если повезет, колбасу или торт к празднику. Кстати, довольно распространенной практикой была покупка в долг, до зарплаты или пенсии. Вот такая вот рассрочка по-деревенски.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед». В Зарайске стоит усадьба семьи Достоевского.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: звук, идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Капелька света».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Окрошка на квасе или на кефире? Оставлю этот спор в стороне и расскажу вам про историю кефирной окрошки. Окрошка на кефире – сезонное летнее блюдо, в котором огурцы, редиска, картошка, яйца, зеленый лук и кефир соединяются в прохладном, утоляющем жажду и голод супе. Независимо от состава, окрошка остается легкой, питательной и освежающей. Как вы наверняка знаете, название блюда происходит от глагола «крошить». Это отлично отражает способ приготовления. Все ингредиенты мелко нарезаются, крошатся и заливаются, в нашем случае, кефиром. Интересно, что кисломолочный напиток, благодаря своему мягкому вкусу и полезным бактериям, стал в окрошке отличной и, по сути, главной альтернативой квасу. Кефир создает более нежный и, по сути, кремовый вариант супа. Предшественником окрошки считают холодные похлебки, которые были популярны на Руси еще в 15-16 веках. Они традиционно готовились на квасе или простокваше, ну а кефир появился позже, с конца 19 века. Тогда напиток стал привычным в российских городах благодаря развитию молочного дела на Кавказе. И сегодня многие выбирают именно кефир в качестве заправки привычного блюда.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
4: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
5: Ну вот.
4: Давай сделаем крутой праздник.
5: А как?
4: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
5: А подарки для школьников будут?
4: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
6: Первое название подмосковных луховиц – «Глуховичи».
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,1.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Максима Леонидова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Если слово «кринж» знакомо многим, то значение слова «крипово», уверен, знают немногие. Слово «крипово» пришло в русский язык из английского. «Криппи» означает «жуткий, вызывающий мурашки». Само прилагательное образовано от глагола «to creep», «ползти». В письменных источниках слово фиксируется с конца 18 века, но широкое распространение получило в 20-м, особенно в жанре хорроров. Русскоязычный интернет слово попало в середине нулевых. Так пользователи описывали странные картинки, истории или персонажей, как крейпи. Со временем форма трансформировалась в крипово. Кстати, именно наречие стало особенно популярно благодаря своей универсальности. Например, мне крипово, это крипово или здесь крипово. А еще слово идеально вписалось в устную речь, ведь позволяет быстро и емко передать собственное ощущение. Резюмирую. Сегодня крипово – сленговое слово, которое молодежь использует, чтобы описать нечто пугающее, неприятное, вызывающее чувство тревоги, дискомфорта или неловкости.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
3: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
4: Ну вот.
3: Давай сделаем крутой праздник.
4: А как?
3: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд «Алёша» на спасение жизни ребенка.
4: А подарки для школьников будут?
3: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
5: Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Группа «Отпетые мошенники». «Люби меня, люби».

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: «Еламед». В Абакане около 300 солнечных дней в году. Благодаря этому тут научились выращивать несвойственные здешнему климату фрукты, такие как вишни и абрикосы.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и группы Иванушки Интернешнл. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
2: В 2004 году кинорежиссер Александр Митта снял в городе Выкса многосерийный фильм «Лебединый рай».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: О, мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Популярные стриминговые сервисы начали отключать рекомендации и подавлять алгоритмы музыки нейросетевых артистов. Дима Билан решил повторить свой стадионный концерт летом следующего года. 80-летие Фредди Меркьюри решили отметить в Петербурге и Москве. Ленинградскую область поставили на первое место в списке регионов, где больше всего любят хип-хоп. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире «Радио Родных Дорог». У микрофона Дэн Соколов. Всем горячий августовский привет. Еще пару недель лета в запасе, ну и музыкальные новинки у нас, которые могут стать хитами 2026 года. Денис Майданов и Татьяна Буланова. «Москва, Санкт-Петербург».
3: «Москва, Санкт-Петербург, значит, опять обнимут белый».
2: Юлиана Караулова, «Самолеты». Хабиб, «Моя малышка».
4: Эй, моя малышка, ну, скажи, что да. Эй, скажи, папочка.
2: Если какая-то из песен понравилась, ставьте ей лайк в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. Подробности ищите в нашем канале в мессенджере «Макс». По нику «Радио РД» в поиске или через строку браузера max.ru/radio-rd. В нашем канале еженедельно публикуются полезные новости, появляются занимательные рубрики и, конечно же, раз в неделю итоги национального хит-парада главной песни большой страны. Вот этим самым итогом ближайшие минуты давайте и уделим. Татьяна Куртукова, «Не спеши», в 10-й радио «Родных дорог».
0: Десятое место.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Медиаперсонаж Юрий Лоза продолжает зарабатывать славу скорее скандалист, чем музыкант. И в одном из недавних интервью он заявил, что жителям планеты Земля не нужно опасаться прилета инопланетян, так как тех попросту не существует. Наш герой уверен, что если бы они и были, они не смогли бы прорваться на нашу планету из-за специального защитного купола вокруг нее. Более того, космоса, говорит, вообще не существует, а все теории вокруг этого тайно профинансированы. Кем именно профинансированы эти теории и в каких объемах, он не уточняет, но уверяет, что все фото и видео – это просто фейки. Кроме того, Юрий Лоза усомнился в полетах ракет, выразив убеждение, что они никогда не покидают пределов земной поверхности, а летят просто вдоль нее. В общем, космоса, говорит, никакого нет. Интересно, существует ли сам Юрий Лоза или его тоже ради смех кто-то выдумал. Юмористическую страничку продолжают Антон Самойлов и Шура с хитом «Белая стрекоза любви» в десятке радио родных дорог.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: 80-летие легендарного музыканта Фредди Меркьюри решили отметить в России. Шоу, посвященное культовому артисту, покажут 4 сентября в Петербурге и 5 сентября в Москве. В исполнении трибют коллектива One Vision Band прозвучат хиты «Богемская рапсодия», «We Will Rock You», «Радио Гага», «Under Pressure», «We Are The Champions», «The Show Must Go On» и другие золотые хиты Фредди Меркьюри и группы Queen. Организаторы обещают атмосферу стадионных выступлений. Это, говорят, будет шоу с живым рок-звучанием, масштабной пиротехникой, уникальной сценой, световыми и визуальными эффектами, костюмами и хором с симфоническим оркестром. В общем, пока твой день рождения отмечает кто-то еще, считай, жизнь твоя продолжается. «Будем жить» — так называется хит группы «Градусы» в десятке радио родных дорог.
1: Восьмое место.

0: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие полчаса о легендах российской эстрады и их легендарных концертах. Чуть больше 2 недель осталось до сентября, и наверняка еще не все устали от мема про 3 сентября. Во всяком случае, Михаил Шуфутинский точно не устал, поэтому в очередной раз он перевернет календарь 3 сентября в Государственном Кремлевском дворце. Помимо главного хита, артист обещает исполнить старые и новые песни, и даже 4 сентября артист снова выйдет на ту же сцену, но с той же программой, поскольку желающих попасть на его концерт оказалось гораздо больше, чем билетов. И еще одна легенда эстрады планирует порадовать публику своими песнями. Пишет, что бард Олег Митяев решил отметить 71-летие в конце февраля 27 года большим концертом в одном из залов столицы. Будут старые и новые песни, презентация новой книги и традиционные ответы на вопросы из зала. Ждем подобных шоу от другого мэтра эстрады Игоря Суруханова, ведь его песни знают и любят не только взрослые, но и молодежь. Вот пример: певица Кая «Желаю тебе» в десятке радио родных дорог.
3: 7 место.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Баста и Эминем стали самыми популярными рэперами у россиян. Такие данные привел на неделе музыкальный сервис «Кионмузыка». Оказывается, 11 августа в мире отмечали день хип-хопа, и менеджеры стриминговых сервисов мимо такой даты пройти не могли. Самым популярным русскоязычным рэпером по итогам исследования стал Баста. Второе место занял Гуф, третье – Айс Гергерт. В первую пятерку также вошли Макан и Джакон. Среди иностранных рэперов заметным отрывом лидирует Эминем. На втором месте оказался 50 Cent. За ним Кэнни Уэст, и далее следует Тупак Шакур и Снуп Дог. Аналитики отметили, что самые преданные поклонники русского рэпа живут в Ленинградской, Свердловской и Новосибирской областях, а также Краснодарском крае и Самарской области. И иностранный рэп тоже больше всего любят в Ленинградской области. Далее на втором месте Дагестан, на третьем Московская область. За ними следует Краснодарский край и Удмуртия. Ну а давайте вернемся к более простым и популярным жанрам. Новые самоцветы, танцы на воде в десятке радио родных дорог.

0: Новые песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Чуть только утих скандал с недовольством сотен людей высокой сцены артиста на концерте Димы Билана в столичном ВТБ-арене, как сам он решил продемонстрировать то, ради чего все это неудобство задумывалось, а именно телеверсию концерта. Ее покажут 21 августа на одном из российских телеканалов, чтобы погасить все претензии присутствовавших и отрекламировать подготовку следующего юбилейного шоу, которое по планам пройдет 26 июня 2027 года на столичном стадионе «Лужники». Дима Билан покажет программу под названием «45» и обещает, что будущее шоу снова объединит масштабную сценографию, современные мультимедийные световые решения и так далее и тому подобное по тому же списку. В общем, стадион концертов Димы Билана мы увидим еще много. Места хватит всем. Нашу музыкальную программу продолжает песня «Таня, не плачь», группа «Бис» в десятке радио родных дорог.
1: Пятое.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
3: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие полчаса о популярных артистах и о популярных местах отдыха популярных артистов. Певец Сергей Лазарев решил немного погасить новости о покупке квартиры в Майами и торжественно отправился на отдых в Грецию, где поселился в одном из самых дорогих отелей. Стоимость проживания в нем составляет 450 тысяч рублей за сутки, и певец планирует остаться там на недельку, поскольку говорит, что до января у него больше не получится поехать ни в какой отпуск. Мол, слишком много работы осенью и зимой. Это, вероятно, и съемки, и корпоративы, ну и, как минимум, большой концерт к 50-летию его коллеги и товарища Николая Баскова, который пройдет в середине октября в одном из концертных залов Подмосковья. Ну а пока суть до дела, дуэт Сергея Лазарева и Полины Гагариной «Happy End» в десятке радио «Родных дорог».
1: Четвертое место.

0: разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певец Александр Розенбаум в одном из недавних интервью порассуждал о своем статусе, ошибках и привязанностях. Он признался, что, несмотря ни на что, у него нет мании величия. По молодости, говорит, была, как-то ляпнул я звезда, но сразу понял, что звезды только на небе. Мне, говорит, до сих пор стыдно за те слова. На мой взгляд, говорит, у нас в стране была одна настоящая звезда – актриса Любовь Орлова и максимально приближенная к ней актриса и певица Людмила Гурченко. Еще, говорит, вспоминаю своего друга Вахтанга Кикабидзе, который любил говорить: «Саша, у нас вообще нет звезд в стране, у нас только звездуны и звездуньи». Тем продолжает певица Зара и участник шоу «Голос» Виктор Чапаев. Песня «Быть счастливым» в десятке радио «Родных дорог».
1: Третий.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Культовый андеграунд продолжает выходить из подполья и покорять современные хит-парады и концертные залы. Многое, что раньше было запрещено, сегодня разрешено. Центральная пресса пишет, что в октябре в столице снова прозвучат песни группы «Король и Шут» с симфоническим оркестром. За 3 года симфоническая панк-сказка «Король и Шут» прогремела в 2 странах и 7 городах. 33 концерта собрали 220 тысяч зрителей. И в этом году шоу в России можно будет увидеть только в Москве и Санкт-Петербурге. Хиты легендарной группы в исполнении более 100 виртуозных музыкантов оркестра «Империал» в костюмах персонажей из песен группы «Король и Шут» отправят зрителей в 2-часовое путешествие по фантастическим мирам группы «Король и Шут», сообщает пресса. Возможно, что-то подобное лет через 20 посвятят и группе «Добро». Ну а пока сами они путешествуют по своим мирам и без симфонического оркестра. И хит «Море, привет» сегодня в десятке радио родных дорог.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Похоже, заканчивается история популярности песен, созданных с помощью нейросетей. Мировые стриминговые сервисы один за другим начинают распознавать и маркировать искусственно сгенерированный контент и подавлять алгоритмы продвижения этих песен. Мировой стриминговый лидер Spotify на днях объявил, что платформа с сентября начнет помечать профили ИИ-исполнителей соответствующим значком и перестанет включать музыку этих проектов в рекомендации, если пользователь не подписался на них сам, поскольку сервис ориентирован на продвижение музыки реальных исполнителей, которые строят свою настоящую музыкальную карьеру. В общем, не все так плохо в будущем, как могло бы быть, и вполне в тему хит группы Philatificeras «Среди счастливых людей». Сегодня эта композиция на первой строчке национальной десятки главной песни большой страны. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Забивайте в поиске «Радио родных дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. И там же слушайте запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся и далее в нашем эфире «Только хиты».
1: Первое место.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и группы «Нана». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
4: Ну вот.
3: Давай сделаем крутой праздник.
4: А как?
3: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
4: А подарки для школьников будут?
3: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
1: В Бийске при безоблачной погоде можно рассмотреть полет ракетоносителей, запущенных с космодрома Байконур.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

0: Я скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась, любимый.
2: Давай же. Давай, пожалуйста.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой был сам.
3: Сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя.

0: родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Традиционные новогодние поздравления президента в Калининграде транслируют не в полночь, а часом раньше. Связано это с отставанием времени на 1 час от московского.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

0: Ченджа. Радио родных дорог представляет топ 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». Демобилизация.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и Александра Айвазова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зверева.

0: Союз представляет. Песня из сборника «Союз 18», 1996 год.
1: Александр Айвазов, «Бабочка Луна».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Себиш – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».

0: Шишкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Герб города «АллатРь» утверждала императрица Екатерина II.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,3.

0: Рок. Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Натальи Ветлицкой в честь дня рождения.